0: и детки. Мальчика назвали Степаном, а крошку-девочку Элизабет в честь королевы. Вот и сказки конец, а кто слушал, молодец. И, конечно, с ранних лет береги свой огурец.
1: Макс, диджей Данчо, принимайте ваш музыкальный заказ.
2: Очарована, околдована с ветром в поле, когда-то повенчана, вся ты словно в оковы закована, драгоценная ты моя женщина, веселая, непечальная, словно с темного неба сошедшая.

никогда. Каждый раз, просыпаясь с рассветом, на работу спешим мы с заветом, то, что лидеры мы.

целуют родители нас. В неловкости мы каменеем. Из детства, который уж раз, добром отвечать не умеем. Сначала нас учат ходить, целуя царапины, шишки, пиша на тесенке пришить две варежки к нашим пальтишкам. И вот мы идем в первый класс, и вот мы уходим в солдаты. Целуют родители нас, всю жизнь провожая куда-то. И в тех откровениях простых что-либо поймем мы едва ли. И тут же целуем чужих, которых мы в жизни избрали. Сквозь все поцелуи судьбы придем мы в одно воскресенье, и наши побитые лбы подставим под жар все прощения. Жизнь, цепь поцелуев, и нас пусть совесть сверлит неустанно, пока эти дни не настали, пока не настал этот час, когда безутешной тоске холодные лбы обрыдавши,

0: Форсаж 28 принимает ваш музыкальный заказ.
1: Муж на кухне с тихим матом режет яйца для салата. Из духовки дым валит, кот голодный зло глядит. Жена в постели кофе пьет, Леонтьев песни ей поет. Уже с утра слегка поддата, кто угадает, что за дата? Милые, скромные, страстные, нежные, добрые и щедрые, практичные и воздушные, загадочные и открытые, самые невероятные, бесконечно очаровательные, удивительные представительницы прекрасного пола. Весенний день 8 марта. Желаю вам влюблять в себя всех вокруг, восхищать красотой тела и души, освещать внутренним светом тусклые будни родных и любимых людей. Пусть лучистые улыбки украшают ваши лица. Пусть сияние глаз будет ярче северного сияния. Пускай тепло ваших душ растопит лед всех, кто с вами соприкасается. С праздником, дорогие женщины! Пусть ваши дни будут наполнены настоящими, яркими, сильными эмоциями и настоящим волшебством. Пусть каждая минута этого праздничного дня дарит радость и любовь. Пусть впереди ждет много всего хорошего, светлого и доброго. Яркой вам весны! С уважением, ваш Сергей Тюменский или Сергей 72.

Чудный вечер, давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновение —

Сиреневый туман над нами проплывает, над тамбуром горит полночная звезда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает,

кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда. Ты смотришь мне в глаза и руку пожимаешь. Уеду я на год, а может быть на два, а может навсегда. Ты друга потеряешь,

последнее прости, с любимых губ слетает, в глазах твоих больших тревога и печаль, еще один звонок, и смолкнет шум вокзала,

нами проплывает. Над тамбуром горит полночная звезда, кондуктор не спешит. Кондуктор понимает,

0: Форсаж 28 принимает ваш музыкальный заказ.
1: Три секунды до победы, три секунды до мечты. Рассказать сегодня не поверим сами. Мы давно уже другие, и они, и я, и ты. Мы давно уже спустились с покоренной высоты. Только наша высота осталась с нами. Дыхание трибун превращается в гром, как струны хрипят оголенные нервы. Нам снова туда выходить впятером, где каждый по-своему первый. Нам снова туда выходить впятером, где каждый по-своему первый.

красота осталась с нами. Пусть горечь обид донимает порой, пусть старые травмы ночами тревожат, мы жизнь все равно называем игрой. Кто верит, тот выиграть сможет. Мы жизнь все равно называем игрой. Кто верит, тот выиграть сможет. 3 секунды до победы, 3 секунды до мечты. Рассказать сегодня не поверим сами. Мы давно уже другие.

Радио 24, принимайте ваш музыкальный заказ. This is a blank one that it just kept.

призеры. Пусть нас будут держать под надзором, но тебя будут искать по озерам. Гильзы на полу, кровь на обоях. Я снимаю суп, ты снимаешь побои. Не бывает разбоя без боя. И нахуй этих ковбоев, похуй то.

Ну как прекрасно жить на белом свете, когда друзей вокруг огромный хоровод, и в каждом, даже отдаленном месте, горит компьютера волшебный огонек. Мы все общаемся по делу и без дела, и это важно каждому сейчас. Где кто и как, узнать бы нам хотелось, в минуту эту думает о нас. Здесь нарушается чужое отчуждение, здесь все друзья и этим дорожат. В минуту каждую и в каждое мгновение участием и вниманием одарят. И каждый день спешу в ВК навстречу, и сообщений жду дыхание затая. Как хорошо, что есть на белом свете такие милые и близкие друзья. Спасибо вам, друзья мои, спасибо вам, мои родные, за пожелания, цветы, слова, что мне вы говорили. И все прекрасные на файлах ВК на стенке сохраню. Я улыбаюсь их читая, я всех подружески люблю. Всем сердцем я желаю вам здоровья крепкого, успеха, удачи с верностью в любви и радостного в счастье смеха. И по утрам, монитор глазея, обжигаясь горячим кофе, представляю своих друзей я, лучезарных, веселых, сонных. Где-то дождь с леденящим ветром, где-то сушит жарище кожу. Разделяют нас километры, а сближает онлайн, похоже. А еще нас сближают чувства, и на радио вместе виснуть. И грустим мы, когда нам грустно, но стараемся все ж не киснуть. Сердцем импульсы излучая, огорчаемся и смеемся. И скучаем, уже скучаем, если на день один расстаемся. Пошлем друг другу слов букеты, утешим, в чем-то рассмешим. И на страницах интернета оставим часть своей души. Спасибо вам, незримые друзья, за то, что в жизни появились на минуту. Мне каждая секунда дорога, я вас люблю и помню все минуты. Всем моим радио онлайн друзьям, спасибо вам всем за

Вот такой вот замечательный музыкальный привет прозвучал от сибирячки на Радио Лидер. Ну а с вами была я, Снежка, на Радио Лидер. Я вас благодарю за ваши музыкальные заказики и оценки на Радио Лидер, уважаемые радиослушатели Радио Лидер. И прощаюсь с вами до 22:00 по Москве.

далеко ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

Уже много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню.

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то, подобно ангелам хотим уже летать.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

не страшила вовсе нас. Неизбежность наказания помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Не пытаюсь изменить свою судьбу, но за наши дни прекрасные весенние я отчаянно готов вести борьбу.

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза. Посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза. Как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы об этот мир разбиться.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет

Согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник,

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я? Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

0: слушай.
1: Слушай радио.
2: Радио Лидер.
1: Радио.
3: Внимание всем на танцполе, на районах и на трассах. Отключаем тормоза, врубаем звук на полную. Для тех, кто в теме, для тех, кто ищет настоящий драйв. Сегодня никаких правил, только чистый бас и уличная романтика. В эфире диджей Светогорский. Летим на красный.

наслышались! Диджей Светогорский на связи! Как настроение, народ? Не вижу ваших рук! Те, кто устал, идите спать! А мы только начинаем разгоняться! Поднимаем бокалы, поднимаем руки, ловим...

Добрый день, дорогие радиослушатели, с вами за пультом диджей Светогорский на лучшей радиостанции «Лидер». И сегодня у меня необычный эфир. Буквально в начале следующей недели, а именно это будет вторник, множество учеников и студентов начнут свой учебный год. Это будет праздник не только для самих учеников, это будет праздник и для родителей, и для педагогов, и для, конечно же, для всех нас, потому что мы тоже все ходили когда-то в школу, чему-то учились, дорогие радиослушатели. И сегодня я хочу посвятить эфир именно Дню Знаний, этому замечательному празднику. Сегодня посвящается эфир. Хочется вспомнить те времена, когда ходили в школу, когда учились, проходили этот учебный весь путь. И такие радиослушатели, конечно же, самый волнительный момент, конечно же, в этом году и каждый год у первоклашек, потому что первоклашки, они идут первый класс, первый раз, и действительно волнуются, волнуются родители, волнуются педагоги, и, конечно же, это самый волнительный для них момент. И сегодняшний эфир именно я хочу посвятить празднику, который называется День Знаний. Мы начинаем небольшой, но очень замечательный эфир, посвященный этому событию, Дню Знаний. И хочу сегодняшний эфир я начать со стихотворения.

Прошу, небольшая заминка, дорогие радиослушатели, прошу прощения. Микрофон-то я не включил, поэтому прошу прощения.

0: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
1: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
2: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
3: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого, и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Внимание всем на танцполе! На районах и на трассах! Отключаем тормоза! Врубаем звук на полную! Для тех, кто в теме! Для тех, кто ищет настоящий драйв! Сегодня никаких правил! Только чистый бас и уличная романтика! В эфире диджей Светогорский! Летим на красный! Гуляем

наслышались! Диджей Светогорский на связи! Как настроение, народ? Не вижу ваших рук! Те, кто устал, идите спать! А мы только начинаем разгоняться! Поднимаем бокалы, поднимаем руки!

Добрый день, дорогие радиослушатели, с вами диджей Светогорский на лучшей радиостанции «Лидер». Буквально во вторник, уже на следующей неделе, начнется замечательная пора. Придет в наши дома, в наши города, конечно же, самое красивое время года – это осень. А что такое осень? Осень – это, конечно же, день знаний. Все студенты, все школьники, все ученики, учителя, родители, все, конечно же, причастны к этому празднику. И, конечно же, хочется поздравить с наступающим Днем Знаний всех-всех, дорогие радиослушатели. Особенно первоклассников, ведь для них самый ответственный и самый волнительный момент. Они первый раз пойдут в свои первые классы, встретятся со своим первым учителем, а выпускники закончат школу и уже приступят к учебе в высших учебных заведениях и вузах, дорогие радиослушатели. Конечно же, это тоже волнительная пора окончания школы. И именно сегодня я хотел посвятить свой эфир этому событию, Дню Знаний. И открыть свой эфир я хотел бы стихотворением. Золотая осень вновь приходит к нам, открывает школа дверь ученикам. Вам желаем знаний, мудрости обрести, дружбой наслаждаться, весело расти. Новый год учебный радость пусть несет, новые умения каждый обретет. И открывает мой эфир группа «Корни», песня называется «Снова в школу».

А я хочу, дорогие радиослушатели, передать привет своей школе, Светогорской школе номер один, и, конечно же, всему педагогическому составу, а также классному руководителю Закревской Татьяне Леонидовне, которая с 5 класса по 11 вела наш класс. Конечно же, огромный привет. И я прочитаю следующее стихотворение. Приходит к нам день знаний. Подружку с сентябрем хочу тебя поздравить с соседним первым днем. Пусть Новый год учебный удачу принесет, успехи, вдохновения и творчество полет. И следующая песня, которая прозвучит в нашем эфире, прозвучит в исполнении Александра Розенбаума «Одноклассники».

Мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Я прочитаю следующее стихотворение. Лишь только отшумело лето, шуршит сентябрьский ветерок, и приглашает всех ребят он на первый праздничный звонок. Тетради ждут, зажались книжки, теперь девчонки и мальчишки за парты сядут, чтобы учить и образованными быть. Мы всех с днем знаний поздравляем, учить усердно вам желаем, уроков важных, интересных, открытий новых и чудесных. И продолжит сейчас песня, называется она «Выпускной», исполнит ее искусственный интеллект и Воложская школа Конышского района Архангельской области.

Продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Я прочитаю следующее стихотворение. Вам день знаний, пожелаю сил, здоровья и побед, и от лени, чтобы имели крепкий все иммунитет. С интересом, чтобы учились, между собой были дружны, чтоб талантом отличились и всегда были честны. И сейчас, дорогие радиослушатели, прозвучит песня в исполнении группы «Любовные истории», а песня называется «Школа».

Продолжаем дальше эфир, посвященный Дню знаний. Я хочу, пользуясь случаем, передать привет знакомым учителям. Это Евгении Прониной из поселка Волжска, Коношский район, Архангельская область. Поздравить ее с Днем знаний, дорогие. И хочу также поздравить с этим замечательным праздником Головину Светлану Александровну, правда, бывшего, но учителя школы поселка деревни Маржигоры Виноградовского района Архангельской области. И прочитать следующее стихотворение. Сегодня первый школьный день, старт новых знаний и свершений. Для жизни важная ступень, не без волнительных мгновений. Вас ждет прекрасная пора, учителя, друзья, уроки. Так мимолетна и быстра она на жизненной дороге. И сейчас прозвучит для всех песня Юрий Шатунов «Одноклассники».

Продолжаем дальше. Я прочитаю следующее стихотворение. Всех ребят мы поздравляем, в жизни легких вам дорог, чтобы учиться было в радость, как на праздник, на урок. Новых ярких приключений, много творческих идей, чтобы школа воспитала вас, прекраснейших людей. И сейчас прозвучит песня в исполнении группы Тухватов «Снова в школу».

одноклассники, каждый день будто мини-шоу. Я буду ждать тебя сзади школы, снова в школу пора учиться. А моя девочка отличница, строгий вид, стиль ее одежды. Моя жизнь не станет прежней, каждый новый день с утра на старте. Я тебя люблю, написал на парте. Говорят, нельзя так, но мне почерту. Ты узнаешь меня по почерку. Школа, школа, смелость, скромность. Группа руки вверх, наша молодость.

А мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели, продолжаем эфир, посвященный Дню Знаний, и мы начинаем вторую часть нашего эфира. Я прочитаю следующее стихотворение. «Еще вчера уснули летом, проснулись осенью туманной, и сборы начались с рассветом, в уже знакомый вам Дом Знаний. Ребята с бронзовым загаром, все отдохнувшие, в веснушках, идут гурьбой и по парам, мальчишки с ними и девчушки. Уже соскучиться успели по одноклассникам, по партам, так быстро лето пролетело, и год учебный вот на старте. Пусть будет много новых знаний, учиться много, учиться будет очень интересно. Всем исполнение желаний, чтобы было все у вас чудесно. Открытий разных на уроках, учителя, вам всем терпения. Хорошего, чтобы было много, и в каждом деле вдохновения». И открывает вторую часть нашего эфира песня в исполнении Марии Богомоловой «Школьная пора».

Продолжаем дальше эфир, дорогие радиослушатели. Я прочитаю следующее стихотворение. И снова уроки, звонки, перемены. День знаний за парты нас снова зовет. Наполнится гомоном школьные стены. Опять будет шум здесь все дни напролет. Давайте же вместе с большим интересом приступим сейчас к изучению наук. И к знаниям новым помчись экспрессом, чтоб сто раз умнее все стали вокруг. И сейчас, дорогие радиослушатели, прозвучит песня в исполнении группы Just Doren. Одноклассники.

Продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Я прочитаю следующее стихотворение. Пусть день знаний радостно, пусть день знаний радость принесет, пусть он станет местом для открытий, будет легким весь учебный год, полным самых солнечных событий. Пусть успехи множатся скорее, дружба, теплота, улыбки дарят. Все уроки станут веселее, принося все то, о чем мечталось. И сейчас прозвучит песня в исполнении Михаила Михайлова «Одноклассники.ру».

0: Уважаемые друзья,
1: уважаемые
0: слушайте
1: друзья,
0: радио
1: слушайте
0: «Мир».
1: Радио.
0: Если вы хотите заказать приветы, поздравления или свою любимую композицию, нет ничего проще.
1: Зайдите
0: в личные сообщения к диджею, который ведет эфир,
1: который ведет,
0: и передайте свой привет, а также свою замечательную композицию. И она обязательно прозвучит на нашем радио. Не стесняйтесь, будьте активны. Мы ждем вас.
2: Свои последние полчаса эфира я, конечно, жду ваших заказиков. Если кто-то успеет, конечно же, можно заказать песню, это будет с удовольствием. Я ее поставлю, выполню ваш заказик, поздравлю с днем рождения или с каким-то другим праздником, дорогие радиослушатели. И сейчас я хочу для всех поставить песню «Сергей 72 и Катрин. Бархатный блюз».

Бархатный свет, бархатный блюз, бархатный взгляд этой леди в упор, обещающий много. Бархатный дым, бархатный вкус.

0: Луч из прожектора встал, мне на тебя указал.
1: Счастье.
0: И пробежала незримая искра между нами. Мир растворился вокруг, словно попали мы вдруг вместе в реальность, рожденную с

А мне поступил заказик от моей второй половинки. Конечно же, хочется сказать, что я ее очень люблю. И хочу поставить для нее заказик, который она заказала. Это «Руки вверх, студент».

Следующий заказик от моей трепоинки от любимого человека. Это Наталья Рейра, Камбио Даор. Давайте послушаем.

Дорогие радиослушатели, мое время эфира постепенно подходит к концу. Завтра утром, как обычно, ждите на зарядке. И завтра хочется провести днем эфир, посвященный осени. Просто осенние песни, открыть осенний сезон. И для этого я хотел бы завтра пригласить диджея Данчо ко мне в партнеры. Пока я ищу его последний заказик, все-таки он успел, так сказать, десертик. Я хотел заканчивать уже эфир, но поскольку диджей Данчо прислал заказик, я его все-таки сейчас найду. К сожалению, на волнорезе его нету, я его сейчас попробую в режиме онлайн найти на сайте, скачать и поставить. Да, я песню уже скачал. Сейчас буквально вот она добавляется на радиостанцию к нам. Это будет Костырева, а песня называется «В храме плавились свечи». Сейчас мы их и послушаем. Сейчас мы эту песню и послушаем, дорогие радиослушатели. Это будет Костырева. Сейчас только она подзагрузится, подождем чуть-чуть.

Тебе очень раньше повезло, что я успел выполнить твой заказик. Это для тебя, Костырева, в храме плавили свечи. Принимай.

0: Вот такая песенка прозвучала, Данчо, для тебя, это Костырева, кроме половины свечи. Да, мне уже осталось буквально 10 минут, через 10 минут сменит островок 123. Я хочу обратиться к Юзеру, который заказал сейчас заказик. Буквально песня очень большая, я нашел на 7 минут, а буквально мне осталось эфирить совсем-совсем мало времени, поэтому адресую заказ ему, он уже буквально через 9 минут подойдет. А я уже ставлю финальный джингл и прощаюсь до завтра. С вами будет Джей Светогорский. Всем пока-пока.
1: Звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий. Агрессивный лай ротвейлера, голос диджея. Слегка искаженный помехами.
2: Внимание! Вы слушаете волну, где нет места скуки. На частоте клыки в эфире. Включайте громче.

0: медленный рык и дыхание.
1: Тишина. И снова.
2: Глухой удар лапы по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

Островок, Андрей, привет, тебе легкого эфира. Я тебе сейчас кину в личку заказик, который я не успел выполнить, он очень длинный. Выполни его, пожалуйста. Спасибо.

и диджей Островок Адам Стра. Спасибо, что вы слушаете нас. Спасибо, что проводите эти два часа вместе с нами. Музыка продолжается. А значит, продолжается наш вечер. Радио Лидер всегда рядом с вами!

Что ж, вот такой вот джингл прозвучал. Извиняюсь за заминку. Немножко не тот джингл вначале запустил. Прошу прощения. Так. Ну а с вами сегодня проведут эфир Островок 123. И любезно согласился провести эфир диджей Данчо. Он ко мне присоединится чуть позже, после того, как я выполню заказик. И у меня заказик от юзера. Вот. Поэтому выполняю. Заказик уже в эфире. И после трека ко мне присоединится провести со мной диджей Данчо. Вот. А с вами Радио Лидер.

0: сегодня основной трости этот эфир. Держи.
1: Всем огромный привет. Всем очень классного настроения. С вами мы с диджеем Островком решили провести эфир, а я диджей Данчо. Можете кидать нам заказики, мы все выполним, поставим. Но у меня будет первый трек, он прозвучит для всех радиослушателей. Это будет хит-синдикат «Украденное счастье».

0: Меня трек прозвучал. Это был хит-синдикат «Украденное счастье». Кстати, тоже трек создан с ИИ, но получилось прям классно. А я передаю микрофон диджею Островок 123. Принимай.
1: Благодарю, благодарю, диджей Данчо. Ну, а у меня пока заказиков нет, поэтому я пока поставлю трек от себя. Для всех.

0: Вот такой вот трек прозвучал от меня для всех. Ну а я передаю микрофон диджею Данчо. Диджей Данчо, держи микрофончик и поставь что-то от себя или заказик. А я пока пошел искать музыкальный заказ.
1: Я поставлю, и это будет трек для тебя, Островок 123. Принимай фиксики, дрель.

0: Вот такой трек прозвучал. Это был Фиксики Дрель. А я передаю микрофон DJ Островок 123. Принимай.
1: Благодарю. А я поставлю сейчас заказик от юзера. Сейчас найду только в плейлисте. И поставлю трек на английском. Я, к сожалению, в английском не силен. Надеюсь, что трек нашел тот. Так, сейчас найду я его в плейлисте. Я его уже добавил. Осталось только найти в плейлисте. Так, сейчас. Вот, трек я нашел. Одна 4 минуты. Трек уже в эфире. Надеюсь, что трек тот.

0: Вот такой вот заказик прозвучал от юзера глаза. Ну, у меня так считает ник, по крайней мере. Вот, поэтому благодарю за заказик. Ну, а я тем временем передаю диджею Данчи микрофон своему соведущему, который согласился любезно сегодня провести со мной эфир. Даня, где же?
1: Я уже принял. И мы послушаем с вами песню на татарском языке. Песня называется «ЭТМ». Поет Диана Галимова.
2: Диана Минбитна, Уэйверна, Блямитна, Минбитна, Синяя, Тенбарк.

0: Вот такой вот музыкальный трек прозвучал от меня на татарском языке. Название трека переводится как трек про папу, ATM. Вот. А я передаю микрофон диджею Островок 123. Принимай.
1: Благодарю, диджей Данчо. Ну а следующий заказик поступил от Сергея Марченко с радиостанции «Ночь любви». Для нас с тобой, диджей Данчо. Так что принимаем, и трек уже в эфире.

0: Что ж, вот такой вот заказик прозвучал от Сергея Марченко с радиостанции «Ночь людей». Для нас с тобой, диджей Данчо. Принимай микрофон, скажи что-то от себя.
1: Мне прилетел заказик от диджея Светогорского на песню «Дельфиненок». Так что диджей Светогорский принимает свой заказ.

0: прекрасный трек от меня по заказу от диджея Святогорского. А я передаю микрофон диджею Островок 123. Принимай.
1: Да, благодарю. Уже принял микрофончик. Спасибо, Даня. Ну а я поставлю заказик от юзера. Алексей Петрухин. Все будет как надо. Трек уже в эфире.

0: Аж вот такой вот заказик от Лизера прозвучал, достаточно веселая композиция. Как ты считаешь, Диджей Данчо? Ну а теперь принимай микрофон, Диджей Данчо, и поставь что-то от себя.
1: Да, композиция очень веселая. Очень классная композиция. Мне тоже самому понравилось. Ну а я поставлю трек. Тоже от меня будет трек. Для всех. Это будет Алексей Степин, «Поезда».

0: Вот такая вот композиция прозвучала от меня. Это был Алексей Степин с треком «Поезда» из альбома «Дорога до гитары 2». А я передаю микрофон диджей Островок 123. Принимай.
1: Да, благодарю, но у меня в записи как диджея Светогорского, нашего коллеги с радио «Лидер», он просит поставить композицию для всех. Ну что ж, я выполняю музыкальный заказ, и трек уже в эфире. Спасибо, диджей Светогорский.
2: Чибинс, а ты чего такая грустненькая?
3: Я не грустненькая.
2: У тебя все в порядке?
3: Да.
2: Но я же по глазкам вижу, что ты немножечко какая-то задумчивая.
3: Я не задумчивая.
2: А чего тогда губёшка нижняя надулась и отвисла?
3: У меня ничего не отвисало.
2: Может быть, ты грустная принцесса?
3: Нет.
2: А кто ты тогда, мой маленький?

0: Я передаю мікрофон діджею Данчо. Ось такий от заказик прозвучав. А діджея Світогорського. Держи, держи, Данчо. Мікрофончик, став що там тебе.
1: Я ставлю в свою очередь тоже классную музыкальную композицию. Это будет кавер от диджея Линки. Дайте ходу пароходу.
2: Дайте ходу.

А у тебя на сердце тайна, ты любишь парня одного. Ты хочешь стать его женою, но тебе не суждено. Он любит тебя.

0: Как такой трек прозвучал? Это был «Дайте ходу пароходу» от диджея Линки. Островок 123, принимай микрофон и ставь что-то от себя.
1: Да, спасибо. Микрофон я уже принял. И сейчас прозвучит заказик от Сергея Марченко для всех. Что ж, трек уже в эфире. Сергей, принимай.
2: Какими же прекрасными бывают сны, но нужно обязательно помнить, что и в реальной жизни возможно осуществить все, чего ты желаешь.

0: То, что вот такой вот заказ прозвучал от Сергея Марченко для всех. А я передаю микрофон диджею Данчо. Диджей Данчо, у тебя там как, заказик есть? Либо поставь что-то от себя. Диджей.
1: А, у меня пока нету. Но я поставлю трек для тебя, диджей Островок 123. Это будет Америна и Артур Аркаев. Море гвать.

0: Ну, вот такой вот трек прозвучал от меня для диджея Островок 123. Диджея Островок 123, принимай микрофон.
1: Благодарю. Благодарю, диджей Данчо, тебя за композицию. Ну, а я выполняю заказ от диджея Светогорского. Он, к сожалению, не написал, кому трек предназначается. Ну, скорее всего, что для всех, могу предполагать, но не знаю. Поэтому трек уже в эфире, диджей Светогорский. А послушаем мы «Стрелки». Ты выбираешь сам, трек уже в эфире.

0: Вот такой вот трек прозвучал от Джея Святогорского. Он попросил поставить, не указал кому, но я так полагаю, что для всех. Диджей Данчо, принимай микрофон, Саш, что-то
1: я уже принял, я поставлю композицию классную из сериала «Клон». Она прозвучит для диджея Святогорского. Это будет Sting feat. Check money. There's a draws.

0: Трек прозвучал от меня. Это был Sting из сериала Клон. А я передаю микрофон диджея Островок 123. Принимай.
1: Благодарю, уже принял микрофон. И сейчас прозвучит музыкальный заказ от диджея Светогорского для всех. Я выполняю заказ. Диджей Светогорский, принимай.

Вот такой вот такая вот композиция прозвучала, только в таком варианте я смог найти. И трек этот был от диджея Светогорского для всех. Диджей Данчо, принимаем микрофон, представь что-то от себя.

принял. Я поставлю T1-1, белый танец для всех влюбленных.

0: Диджей Островок 123, принимай микрофон и ставь что-то от себя.
1: Благодарю, благодарю, я уже принял. Так, и я поставлю композицию для юзера глаза. Ну, у меня так читает, по крайней мере. От меня. Принимайте юзер композицию от меня. Подарок. Надеюсь, трек придется по душе. Трек уже в эфире.

0: Вот такой вот трек прозвучал от меня для юзера Глаза. Надеюсь, юзеру трек понравился. Ну а я передаю микрофон. Держи микрофон и выполни заказик, если есть. Если нет, то поставь что-то от себя.
1: У меня пока заказчиков нету. Но я поставлю Рок-острова. Трек навсегда называется.

Ну и тут решил я помочь островку 123, он меня попросил о помощи, у него этот трек не находят, у него его нету. Он меня попросил поставить трек, то есть передал заказик от Анушки Удачи для Сергея 72, так что Сергей 72, принимай заказик от Анушки Удачи. Гравитация, мой Серега.

0: Такой вот трек прозвучал от Анушки Удачи для Сергея 72. А я передаю микрофон диджею Островок 123. Принимай.
1: Да, благодарю, диджей Дэнчо. Спасибо, что помог мне с заказиком. Ну а я тем временем поставлю трек от себя. Для тебя, диджей Дэнчо. Принимай, диджей Дэнчо. Трек уже в эфире для тебя.

0: Ну что ж, вот такой вот трек прозвучал от меня, для диджея Данчо. Демидыч, золотая рыбка. Принимай, диджей Данчо, микрофон и ставь что-то от себя.
1: Спасибо за такой замечательный трек. Очень классный, мне понравился. А я поставлю от себя трек. Дмитрий Гревцев, с днем рождения, Настя.

0: Островок 123. Принимай микрофон.
1: Ну что ж, да, спасибо, микрофон я принял, ну а я поставлю...

0: Уж. А я передаю микрофон диджею Данчо. Диджей Данчо, держи микрофон и поставь что-то от себя, либо заказчик.
1: Я принял. У меня будет трек для тебя «Островок 123». Это будет Ярослав Евдокимов, «Колодец».

0: Вот такой вот у меня трек прозвучал. Колодец. Ярослав Евдокимов. А я попрощаюсь со всеми. С вами был DJ Данчо. И DJ Островок для вас поставит... Островок 123 для вас поставит последнюю композицию. Поэтому я прощаюсь с вами. И передаю ему микрофон. Всем пока-пока.
1: Да, спасибо, DJ Данчо. Спасибо, что согласился поехать со мной. Действительно, сейчас прозвучит последний заказ. Заказы я больше не принимаю. Вот. Со всеми прощаюсь также. И трек прозвучит от Сергея Марченко для слушательницы Натали с голосового чата «Островок», так как меня слушает не только радиолидер, но и голосовой чат «Островок». Поэтому, Натали, принимай от Сергея Марченко музыкальный заказ. И на этом я с вами прощаюсь. А с вами были «Островок 123» и DJ Данчо. А всем тем, кто будет вести свои эфиры после нас, желаем легкого эфира и благодарных слушателей.

0: Вот такая композиция прозвучала. Добрый вечер, кстати, уважаемые радиослушатели. С вами диджей Даль, конечно же, и мой любимый соведущий Белый Кит. Привет.
1: Привет, привет. Ну что ж, начнем мы, как говорится, наш музыкальный марафон. В ближайшие пару часов будем тут вместе с вами. И, конечно же, у меня уже заказик вот есть.
0: А, кстати, у меня тоже есть заказик.
1: Я у тебя от кого? Даже.
0: Подожди секунду, у меня от юзера 2968, если не ошибаюсь.
1: Ну ты пока ищи, а я пока поставлю заказ.
0: А я уже нашла. Я нашла уже.
1: А, ты уже нашла? Ну давай тогда, да. Сейчас я тогда уже...
0: Ну,

0: Я поставлю.
1: Ладно, хорошо. А нет, лови свой заказик, гравитацию поставим сейчас. Это будет у нас вот такая интересная
0: Ой,
1: композиция.
0: гравитация — это красивая композиция.

0: Ну что, такой заказик, прозвучавший у нас в эфирчике. Это заказик был от Аннушки Удачи, а я передаю микрофончик Жень тебе.
1: Да, конечно, спасибо огромное. Я тоже поставлю композицию для юзера 2968, наверное, если не ошибаюсь. Вот, давайте послушаем вот такую вот.
2: Характер не сахар, не каждому сладко. Со мной либо в омут, либо обратно. Я не ломаюсь, я просто другая. Меня не исправить.

0: просто мимо, как дым.
1: Вот такая красивая композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели. Если честно, эта композиция даже про меня.
2: А почему тогда что-то про тебя? Может, еще про кого-то?
1: Ну, потому что у меня тоже бывает характер не...
2: Ну, об этом мы в эфир точно не будем. А лучше послушаем следующий заказик от Анушки Удачи, который прилетел ко мне на радиолидер. Так что поехали.

0: Ну что, дорогие друзья, вот так вот, прощаюсь, как говорится, до будущей весны, а в итоге, знаете, как бывает, и... Да совсем куда-то убегает. Ай-яй-яй. Нельзя так делать, дорогие друзья. А то будет потом, ама ай-яй-яй. По самые помидоры. Я думаю, что, Жень, ты со мной согласишься.
1: Да. Тот так понимает, что, скорее всего, бы так бы и было, наверное. А вот ты знаешь, у меня пока заказов нет, то я хочу поставить Сергей Одинцов «Алые розы» для нас, для девушек,
0: Давай послушаем, и я
1: которые...
0: пока кое-что поищу сейчас как раз.

0: Вот такая красивая композиция для всех нас, наших радиослушательниц. Вот, и хочется сказать нашим будущим, ну, вообще мужчинам всем и будущим женихам, хочется сказать, что, как говорится, что дарите побольше цветов. Блин, ты согласен?
1: Согласен. И, конечно же, знаешь, только те цветы, которые попросят девушки,
0: Ну
1: можно тоже
0: почему? Не
1: дарить.
0: всегда, не всегда.
1: Ну, не всегда, я знаю, но там, но иногда надо что-то такое.
0: Ну извини, а если сюрпризом?
1: Сюрпризом тогда можно. Любой какой-нибудь там красивенький, романтичный. И уж я-то знаю, что дарить тебе. Что вот
0: Ну
1: так.
0: да.
1: Поехали дальше. Вот с таким треком от Серпа.

0: Такой трек от Скорпионс, прозвучавший в нашем эфире, это заказик от Болит пролетел ко мне на радиолидера. Мы тем временем продолжаем двигаться дальше. Пока что у меня заказик еще один есть, обрабатываю его, поставлю чуть попозже. Вот, а пока давай-ка, наверное, Жень, ты чего-нибудь там поставишь.
1: Да, я поставлю Евгений Коновалов, любимая моя.
0: Можешь, кстати, две песенки поставить, потому что две песенки я ставил, поэтому как бы так.

0: Вот такие три моих композиции прозвучали, уважаемые радиослушатели. Вадим, а ты что поставишь?
1: Ой, у меня заказ как раз от нашего слушателя Айболита, прилетевший. Я сейчас поставлю его буквально. Еще один трек на Scorpions, кстати. Давайте послушаем.

0: Такой интересненький трек у нас от Скорпионс прозвучавший. Жень, я хочу попросить тебя еще на одну песенку, если ты позволишь. Я поставлю.
1: Да, конечно, ставь.
0: Этот трек будет довольно-таки тоже интересный, но в плане того, что он, скажем так, жизненный. Давайте мы его тоже послушаем. Я его запущу прямо сейчас, буквально через...
2: Отводи, ребят, не надо. Пожалей их матерей, пожалей их самих. Отводи, ребят, Алик, дай команду.
3: Но я не такой большой начальник, чтобы давать такие команды.
2: Алик, ну ты правильно пойми. Я, например, тебе просто от сердца, да, и чисто желаю, чтобы ты живой, конечно, остался, но уйди лучше.
3: Я такого выбора не имею. У меня есть приказ, и я его выполню в любом случае.
4: Здравствуй, мама, вот вернулся я домой. Здравствуй, мама, вот вернулся я живой. Здравствуй, мама, обниму крепко тебя, и заплачет душа моя. Пацан молодой, а

0: Такой вот так прозвучавший в нашем эфире. Мы тем временем продолжаем двигаться дальше. Женя, тебе микрофончик, ну и, конечно, ждем ваши заказики.
1: У меня заказчиков пока я так сказала, что нету. Я поставлю вот такую вот красивую композицию.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала от меня, уважаемые радиослушатели. Вадим, а ты что поставишь?
1: Я пока поставлю, знаешь, сейчас посмотрю, что тут у меня есть в плейлисте. А поставлю, наверное, вот такой сейчас. Так, секундочку, вот это послушаем.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой вот трек у нас прозвучавший в нашем эфире. Я попрошу, Жень, тебя сейчас поставить свою композицию какую-нибудь. Может, что-то найдется. Может, заказик есть?
1: Нет, заказиков-то в том-то и дело, что нету. Сегодня что-то не хотят даже песни заказывать.
0: Тогда поставь свою.
1: А свою-то я поставлю.
0: Что это будет? Дико интересно.
1: Что свою поставить-то?
0: У меня тут политики очень много всего.
1: У меня тоже много всего, и не знаю, с чего поставить.
0: Ну, первый попавший что-нибудь выбери там. Поставишь там что-нибудь интересненькое.
1: Так,
0: потому что много треков, когда...
1: А вот я поставлю Джонни Комета.
0: Давай. Давно не слушали, кстати.

0: прозвучал Джонни, комета.
1: Так, ну, у меня, кстати, есть одна темка, которую я сейчас поставлю. Сейчас, секундочку, я ее скачаю. Так, а то у меня тут, кстати... Кстати, как насчет того, чтобы в баньке попариться?
0: Чего это ты решил опять в баню сходить?
1: Ну, это не я, это тут у нас трек такой попался. Сейчас попробую посмотреть, скачался он у меня или нет. Скачался. Давай-ка мы его и запустим. Попаримся чуток.

0: Вот такая вот у нас русская банька прозвучала в нашем фишечке. Дорогие друзья, как вам такой трек? И пишите комментарии в чатике. Жень, что ты скажешь?
1: Ну, вот неплохой, неплохая композиция, конечно. Нет, ну, сходили, попарились в баньке.
0: Ага. Спим с раками. В общем, короче, со всеми
1: Да-да-да.
0: делами. Ты что поставишь далее?
1: А я поставлю. Давайте-ка вспомним Юру Шатунова.
0: Давай, что будем слушать?
1: Седая ночь.
0: Запускай.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала, уважаемый радиослушатель, Юрия Шатунова.
1: Хороший, кстати, трек,
0: композиция.
1: Прозвучавший. А я поставлю сейчас. Тоже интересный трек. Я думаю, что подвигаться можно. Погнали.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой трек у нас прозвучал. Не знаешь, понравилось, не понравилось, но мне кажется, прикольная тема. Вот, Жень, что скажешь? Жень
1: Не знаю, мне
0: отвернулась.
1: понравился такой трюк.
0: Ну, за кадром ты немножко совсем другое говорила. Типа, фигня, все
1: Ну,
0: такое. Знаю, знаю.
1: я ж не буду этого в эфир говорить.
0: Вай-вай-вай-вай-вай. Забирай микрофон дальше.
1: Да, а я поставлю, знаешь, вот такую вот красивую композицию. А давайте-ка мы послушаем рока.
0: Давай.

Вот нас Женя решила по року немножко пройтись. У нас такое дело, почему бы я не пройти, мне бы не пройтись по металлу. Есть у меня тут как раз такие темы, которые я поставлю.

Ну что, дорогие друзья, пожестили маленько мы тут немножко в эфире. Вот, Аня, удачи, если надеюсь, ты здесь. Сейчас посмотрю по нашему чату. Так что мне тут небольшое раздолье попало, пока Женьки не было. Ну, то отходила, так сказать. Сама начала рок, и в итоге сама потом... В общем, короче, прибежал уже к такому раздолью, скажем так. Что-то вот, Аннушке, удачи не вижу в чатике. Она заказала композицию еще одну. А вдруг сейчас заказик заметил. Вот так вот бывает такое. Но песенку все равно поставлю.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой трек у нас прозвучавший в нашем эфирчике. Мы тем временем продолжаем. У нас осталось совсем немножко времени на то, чтобы поставить хорошую музыку буквально на каких-то, 20 минут
1: 20
0: максимум.
1: минут.
0: Да, время куда-то вечно.
1: Вадим, скажи, пожалуйста, а ты давно в ресторан ходил?
0: Ой, нашла что спросить. Давно уже.
1: Ну давай мы с тобой сходим, а?
0: Давай.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала от Ларисы Долиной. Уважаемые радиослушатели, Вадим, а ты что поставишь?
1: А я поставлю пилот и композиция «Заживо».

0: Компания заживо и все это группа Пилот, прозвучавшая в нашем эфире. Кстати, ребятки, как вам такой трек? Жень, тебе тоже вопрос задаю. Что скажешь?
1: Ну, ты знаешь, ты меня, блин, приучил к року.
0: Ну, есть такое.
1: Согласен. Ну, значит, более-менее мне стало нравиться рок.
0: Ну, так русский рок, он, в принципе, очень интересный. Но кроме группы «Ленинград», если разумеется.
1: Ну, а это то... да, группа «Ленинград», она запрещена.
0: Да, я знаю. Ну, иногда где-то всплывает. Кстати, вот так. Поставишь что-нибудь дальше?
1: Конечно, поставлю. Лариса Долина, «Стена».
0: Послушаем через пару секунд.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала от Ларисы Долиной «Стена». Я знаю, что наши с тобой коллеги-соведущие очень нравится такая эта композиция, и даже у нее она переделана малость.
1: Да, есть, я знаю. Спасибо большое за такой трек. Послушали в оригинале, конечно. Так, ну и что, наверное, у нас с тобой под финал еще поставлю одну композицию. Или, наверное, уже, или хотя бы уже, в принципе, можем прощаться, стать финал, финальный трек. Что скажешь?
0: Да, осталось, в принципе, 8 минут. Я думаю, что ты поставишь, а потом уже концовка.
1: Да, я думаю, что уже можно, в принципе, и сейчас концовку зарядить. Как раз 7 минут осталось. Вот, и потом я уже... А то я что-то сегодня уже только это во время эфира немножко проголодался, надо что-нибудь перекусить, сходить. Так что вот так вот. Ну что, наши клыки в эфире сейчас пойдут, и прощаемся с вами.
0: Да, уважаемые радиослушатели, всем пока-пока. Спасибо большое за то, что вы были с нами. И, конечно же, до завтра. Пока-пока.
1: До встречи. Пока-пока. Услышимся. Так, вот она мне.
2: Звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий. Агрессивный лай ротвейлера, голос диджея. Слегка искаженный помехами.
3: Внимание! Вы слушаете волну, где нет места скуки. На частоте клыки в эфире. Включайте громче.

0: только тяжелый.
1: Медленный рык и дыхание.
2: Тишина. И снова.
3: Глухой удар лапы по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

0: Приветствую тех, кто к нам присоединился на радиостанцию Лидер. В ближайшие 2 часа буду я. Ну а пока реклама чатов партнеров.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.
5: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.абус.ру.
6: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
7: Позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Вот так вот, возле дома твоего. Так, ага, что-то у меня звук сполз куда-то. Сейчас мы его настроим. Секундочку. Сейчас подтянем лямки. Опа, во. Теперь на 100% меня слышно. Хорошо. Так, принимаю ваши заказики. Ну и следом будет трек. Это будет Чопек и Серега. Бандит.

0: Собаки лают, караван идет, и лишь в книжках с бандитами везет, а ему из утюги на нара, своему бандиту-хулигану.
1: Прежде чем влюбиться, оглянись, вдруг тебе подсунут пресс-релиз, но вот тебе проста

Ну, вот такой вот бандит был от меня. Да, следующий трек будет у нас Сергей Лазарев.

Это был у нас Сергей Лазарев. Так, следующий трек будет... Диги-диги-диги.

Это был трек нон-стопом от группы Modern Talking. Двигаемся дальше, но смотрю, заказиков нету, не хотите, ну ладно, будет трек от меня, Сателлит. Эй, красивая.

0: сердце бьет до дрожи.
1: Сателлит. Следующий трек будет Максима Шавин «Облака».

Это прозвучала новинка от Максима Шавина. «Облака». Далее будет. Послушаем этот трек, опять же, от Сергея Лазарева, «Бонни и Клайд».

Это подлик. Сигарета, Тимур, увижев. Следующий трек будет про муху-цокотуху.

0: Вот такая вот композиция была от меня про муху-цокотуху. Так, есть заказик от 7 семерок, как это позвони. 7 семерок, так ты скажи, куда набрать? Я тебе сразу позвоню, ты чё? Вот только после эфира я тебе могу позвонить. Итак, я в эфире. Да-да-да, и заказики принимаю.
1: Позвони мне,
0: Позвони.
1: позвони.

Да, я так больше не играю. Тут семь семеро кричало, говорит, позвони мне, позвони, а сам взял и слинял. Вот мужчины пошли, а. Это не мужчины, а мужчинки какие-то. И убегают тут же. Цикада, принимай следующий заказик. Твой звучит, ну ты и написала мне.

Ну, такой был трек заказика цикады 3001. Далее трек будет от меня. Я устал быть мужем. Тьфу ты, блин.

0: Вот такой трек был от меня. Я устал быть мужем. Так, ладно. Так, далее будет так. Кофе бывает разным.
1: А кофе бывает разным. Со вкусом любви. С привкусом горечи и очень несчастным. Бывает душевным и томным,

Да, бывает такой кофеек. Так, ну что же, далее будет у нас Араш.

Это был трек от меня. А наш следующий заказик звучит от Цикады, Оля Полякова, «Королева ночи».

Вот такая вот «Королева ночи» прозвучала. Заказчик это был от Цикады 30 33 01.

0: to Saint-Tropez.
1: Следующий трек будет у нас, потому что не было тебя.

0: А я так подумала-подумала и решила, лучше быть одной, чем с кем попала. Вот, например, чей-то муж пошел на выдаче. Вот, муж на выдаче. Интересно.
1: Звонит жена, говорит: «Зай, там мелочь пришла. Забери по пути». Мелочь? Ну да. Я же помню, сколько мы вчера в корзину накидали.

большой, самый большой. Ага. И скотчем вот тут обмотаете, а то развалится. Все. Спасибо. До завтра.

Da noite do Marketplace. Tenho que correr do correr. Está aqui, sacate. Anda, casal, a forragar. Deixa cá saber. Само себя заказать. Ну ты даешь. Принимай.

Хорошо, такой заказчик был от цикады 3301. Так, заказчик в монету. Ну ладно, будет коза. Раздобыла. Вот что же это коза раздобыла-то? Ну, послушаем.

Да, бывает в жизни ручьи, встретить козла на пути, врага уиц. Цикады, принимай свой заказик, но опять что-то не по-русски написала. Так, ага, вот он твой заказик, принимай.

0: такой заказчик был от Фахган.
1: Тьфу, блин.
0: Ох. От цикады. Начала уже заговариваться. Надо пора идти уже спать. Вот, а то что-нибудь еще скажу. Так, чтобы вам еще такое поставить. Фара ночи, я твой сейф. 007.

Вот такой трек был. Так, далее будет у нас... Ну, давайте мы послушаем.

Вот такой трек прозвучал от меня. Следующий трек опять же звучит от меня. А это будет «Комиссар, ты уйдешь».

Так, поступил заказчик. От юзера 2981. Татьяна Буланова. Что-то я... точно. Татьяна Буланова, мой ненаглядный. Принимайте.

0: Ну, уже я не знаю, успею я или не успею. Всем спасибо, кто был со мною. Ну, я хотя бы присутствовал. Поставлю заключительный заказик от юзера. Так, сейчас, секундочку. Это с памяти моей совсем плохо стало. А от юзера 2981. Он сказал, трек для нас двоих, то бишь для него и для меня. Большое спасибо.
1: Как странно, не знаю, что сегодня со мной. Я смотрю на тебя, как будто в первый раз.
2: Слова, слова, опять слова, одни слова.
1: Не знаю, как сказать тебе.
2: Слова.
1: Ты моя единственная любовь.
2: Красивых слов, счастливых снов. Прошла пора.
1: Сегодня и вчера.
2: Прошла пора.
1: Я думаю только о тебе.

Привет, Снежка. Это твой постоянный радиослушатель, Даня Да, тот самый диджей Даншо. Ты каждый день ставишь для нас отличную музыку, а сегодня я создал этот трек специально для тебя. Слушай и улыбайся.

0: Танчо с душой, твой постоянный слушатель. Даня, продолжай вещать, ты лучшая. Мы всегда с тобой на одной волне.
1: Всем добрый-добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиолидеры. С вами я, Снежка, на радиолидер, и ждет вас ваши заказики в личные сообщения радиолидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу, отчет партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на радиолидер. Реклама на радиолидер.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор это
3: хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
5: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
6: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
7: Ненормативная лексика запрещена на радио Лидер. Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу.
8: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья, это встречи в нашем чате, приятная компания, интересные знакомства и новые друзья, а также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете. Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
3: User 1983, принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Форсаж 28, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Вот и все, я тебя от себя отлучаю. Вот и все.

плеч, и от губ, и от взгляда, и от бед, и от мук. Хватит, больше не надо, их никто не поймет, их никто не оплатит, слишком горек твой мед. Хватит, кончено, хватит.

7 семерок принимайте ваш музыкант.

Теперь легенду шепчут горы про две упрямые гордыни, про их немые разговоры.

0: Subarones.
1: Николай, не питерский, принимайте ваш музыкант.

призеры. Пусть нас будут держать под надзором, но тебя будут искать по озерам. Гильзы на полу, кровь на обоях. Я снимаю сук, ты снимаешь побои. Не бывает разбоя без боя. И нахуй этих ковбоев, похуй то у

Вот такой вот замечательный дуэт прозвучал на радиостанции «Лидер», уважаемые радиослушатели, радио «Лидер». Ну а далее прозвучит кавер от диджея Данчо.

бархатный свет, бархатный блюз, бархатный взгляд этой леди в упор, обещающий много, бархатный дым, бархатный вкус, бархатный

Луч из прожектора в зал мне на тебя указал. И пробежала незримая искра между нами. Мир растворился вокруг, словно попали мы вдруг вместе в реальность, рожденную сладким.

мужчина? Встань, стой прямо, расправь плечи. Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не танцуй.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

ночью. Вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет, увы, конечно, на исходе дней. Любовь – загадка, как она дурачит, не хватит жизни разобраться в ней. Последняя любовь – нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.